Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам французским.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.

Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем,

года, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: не пройдет и полгода.
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: компании огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки.

не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам.

нас будешь проводить, необутый выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь, заслонишь

Ваше сиятельство, ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду приобрести на собственные средства две шхуны на Санкт-Петербургской верфи

0: и придав им соответственно наименование «Юнона» и «Авось», преисполнен буду решимости в начале лета 1806 года пуститься в плавание к берегам Нового Света.
1: Игорь!

не зажигай огня. Весть передай родне и посети меня, где я зарыт, спроси.

leech, a leech, a leech. A leech, a leech, a leech. Каждому на Руси

Ветер холодный бьет в лицо, чайки кричат причаленные. Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Там вечерком снежит, снежит свет от реклам оранжевый. Мне близ тебя не жить, не жить, мимо не хоживать. Мне близ тебя не жить, не жить.

Причаленные, где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручаленное, где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручаленное.

0: Радиоканал «Мелодия».
1: Вальс устарел, говорит кое-кто, смеясь.

Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке: пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо.

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек,

молчим, все само пройдет, и растает гнев, и печаль уйдет.

Встречать рассветы трудно одному, когда вокруг одни воспоминания. И знаю я, что дом остывший мой

до голубых седин. Скрывая от друзей свои печали, живут на свете тысячи мужчин. Одной любви они присягу дали, и знаю,

Петербурге 6 часов утра. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную программу и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, что вы с нами.

0: Высоцкий на мелодии.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букет.

одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты, а в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты.

оплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль!

Загулял я, братцы, Господи, прости. Ну, куда податься, где покой найти?

Для ночи темной бой не затихал. Я себя не помнил, саблею махал.

капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь. Только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются.

полях завислый сон, лежат в земле сырой Сережка с малой брон и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой Броней и Витьку с Маховой, Сережку с малой Броней.

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит немного сверху.

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре подстройки.

оптимизма есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на

эти гении играли. Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит

сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков рояля. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояля, проснется мастер на заре подстройщиков.

Идет последний караван. Опять пурга, опять зима. Придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно.

не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк, ушел последний караван. На материк, ушел последний караван.

Проходит жизнь, а грянет гром, замкнется круг, но мы свой путь пройдем вдвоем, мой верный.

прости меня, моя любовь, прости за все, в чем был я грешен, за то, что до сих пор я тешу себя надеждой вновь и вновь.

Но я в душе тебя храню. И что о нас не говорили, я счастлив те, что мы любили, и счастлив те, что я люблю.

чистая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте

часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

0: пошифри меня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Что со мною, я не знаю, ничего не понимаю. У меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали. Этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга. У меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе, тесно, очень даже интересно. Этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце. Я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я. Этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

этих ночей прекрасное Божье творение. Изящная статность растральных свечей скользит по воде отражением. До первой зари с

0: Высоцкий на мелодии.
1: Зарисовка о Париже или письмо к другу.
2: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения, они все путают и имя, и название, и ты бы, Ваня, у них был Ваня, а в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как бы, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан, и уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в

Искреннее нам не жить друг без друга. Скорости вокруг

Деточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего.

0: Что происходит на свете?
1: Просто зима.
0: Просто зима? Полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку.

закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

Сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу. Но таким же, как прежде,

0: Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотреть на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.
1: Тебя просил я быть на свидании, мечтала о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка светилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился и галстук новый, в горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Парандайрам, парандайрам, пайларам.

Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искал вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра.

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

спеши, когда мы с тобой вдвоем, и вдали беда, скажут да, листья и вода.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнулись

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Ночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынят на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещат.

как сырой февральский снег. Отчего, сама не знаю, но припомнилось вдруг мне: точка, точка, запятая, минус, рожица кривая, палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

улыбкой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить дружку своему. Под вечер запели гармонии, и стал небосвод голубым. Тогда и отправился к Тоне, мой друг с пруд.

и сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: «Прощай, Антонина Петровна, неспетая

Укрытый льдом, зеленая вода. Летят на юг, перекликаясь, птицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Над крышами картофельный дымок, висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Шумят кругом дремучие леса, и стали мне докучливы и странны моих товарищей нездешних голоса. Их городов асфальтовые страны, моих товарищей далеких голоса, их городов асфальтовые страны. В тех странах в октябре еще весна, плывет цветов замысловатый запах, но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад, но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Никто меня не вспоминает там, моей вдове совсем другое снится. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы.

Темно, ноченька, не спится. Выйду к речке на лужок, распоясала зорница в пенных струях поясок.

между плот. Эх, только мне не плачется, на душе светло. Знаю, выйдешь к вечеру,

до пена, и за мною, как цвет, эх, хмельному от радости пересуда нет. Зацелую до пена.

розовой моей. Перед Женевой пасмурно и грустно в дни осенних горестных дождей. До конца, до тихого дня

Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Вновь шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не смогу.

0: Висоцькі на мелодії.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

Ступаем ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нел, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим.

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова.

Коня мы стали в первый раз. Они летят издалека, сердца

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава, 20 веселых лет, тетки ахали, шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила за

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет

0: То, что доктор прописал.
1: Геннадий Казанов.
2: А, вот. Спрашивается, как? Как использовать? Как использовать вагоны? Предлагаю. Росить их всех на борьбу с империализмом. А что, для начала собираем человек 200 этих дармоедов, обучаем их английскому языку, и весь этот боевой отряд ползучих гадов забрасываем, не скажу куда, чтоб там раньше времени не узнали. Там они быстро акклиматизируются, быстро с кем надо покорешаться, они это умеют, и быстро внедрятся во все отрасли капиталистического народного хозяйства.

не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака слегка на высоту, такую, милая, ты уж не посмотришь свысока, свысока.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

пустоте, не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам ждем привет!
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

Медляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку.

Счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье.

Ожидают телефонные звонки. Новых заводить друзей непросто. Навсегда уходят старики, обжигая сердце болью острой. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горьки. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Ваши дорогие имена вновь и вновь сорваться с куб.

годовой. Ведь у нас есть памяти страна, где не раз увидимся мы снова. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас, ветры будни сладкие и горькие, все как надо, не хватает только нас. Вас нам не хватает, старики, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает.

Разве мы забудем ваши лица, если в нас остались навсегда вашей жизни мудрые страницы? Ну а жизнь вовсю бурлит у нас, ветры будни сладкие и горькие, все как надо, не хватали только вас. Вас нам не хватает, старики, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, вас нам не хватает, старики, наши дорогие старики.

0: что доктор прописал.
1: Виктор Чистяков.
2: Концерт по заявкам. Мы включили выступление популярного артиста театра «Румен» Николая Сличенко. Николай Сличенко адресует свой музыкальный привет всем женщинам.

ветры день, мои родные, вам я подарю.

на краю безмолвной ночной глуши. Целую ладонь твою, не помню своей души.

0: Что?
1: Этот Василий, либо Бэйси, этот нехороший человек, мне на ногу батарею сбросил, падла.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Лишь настанет ночь и снова вспыхнет ярко на садовый огонек электросварки, то нет.

0: Психотерапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Александр Иванов.
3: Я написал на Льва Ашанина довольно много пародий. Вот одна из них. У Льва Ашанина есть одно хобби в жизни, одна слабость. Он любит, очень любит время от времени выезжать за рубеж. И вот явно после одной из своих зарубежных поездок Лев Ашанин написал такие стихи. «Смотрел сегодня танец живота. Красивая девчонка, но не та, что спать не даст одной короткой фразой. Восточная красавица, прости, восточная красавица, пусти к непляшущей, к нездешней, к светлоглазой». Трудно было удержаться, чтобы не написать пародию, что я и сделал. Она называется «Маясь животом». В далекой экзотической стране, где все принципиально чуждо мне, но кое-что достойно уважения, смотрел сегодня танец живота. Живот хорош, но в общем срамота. Сплошное, я считаю, разложение. Не отведя пылавшего лица, я этот ужас вынес до конца. Чуть шевеля сведенными губами, восточная красавица, зачем ты свой живот показываешь всем? С тобой бы нам потолковать на баме. Восточная красотка хороша, но кровью облилась моя душа, ведь так недалеко и до конфуза. Халат взяла бы или хоть пальто, а то нагая. Это же не то, что греет сердце члена профсоюза. Восточная красавица, прости, но я хотел бы для тебя найти достойное эпохи нашей дела, чтоб ты смогла познать любовь и труд. Но я боюсь, что этот шаг сочтут вмешательством во внутреннее дело.

увидеть волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Надежды свои и желания —

0: трубку не мало. Баб солдаты не шептала. Без тебя хоть милый плач, протруби мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали. И в котомке, взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сучи, тоже будут трубачи.
1: Ну давай, ребятки, все вместе. Молодцы! Давай, пацаны! Та-ра-дам-да-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-

0: Высоцкий на мелодии.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Ответственные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай, в горах ненадежный ни камень, ни лед, ни ск.

ступенью ступени, ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще

это в юные года дни летят беспечно, а потом придет пора думать о судьбе.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Аркадий Райкин.
3: В какой-то гробнице в одиночку в кромешной темноте ни черта не видать, ни черта. Где закуска, где бутылка, где что, где, где? Где горлышко, куда лить, откуда, что, где? Раздавил пол-литра в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, руками, все это руками. Хорошо там рыцарь стоял на камне, кинжал хоть вытащил. Порубал хоть колбасу на куски, вылез из этой гробницы весь в паутине, весь в бычках. Поковырял того рыцаря, слушай, труха внутри. Внутри средневекового рыцаря наши опилки. Ой, дурят нашего брата. Ой, дурят. А тот железный, который на коне, тот ничего, тот крепкий. Меч я у него вырвал из руки, щит рвал, рвал, не идет. Вот тебе музей убил выходной день. Ежели бы не это дело, никакого удовольствия.

мой микрофон волшебный. Все слышат, что ты шепчешь. К единственному в мире навсегда, навеки, навеки подключен. Спасибо за тюльпан, за песню.

Белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

Если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко, нелегко.

и мостовой. Не спешу от дождика укрыться. Как живешь, мой город дорогой? Белой ночью вновь тебе не спится. Монферран, Растелли, Фальконе на века твою красу воспели. И взлетает

Санкт-Петербург. Много вынес город мой родной, языки пожаров холод стали, не пустив врага живой стеной, ленинградцы город отстояли. И пускай прошло уж 300 лет,

0: Санкт-Петербург. Вольный город мой Санкт-Петербург.
1: Петруха,
2: я не пью.
3: Правильно.
1: Я вот тоже сейчас это допью и прошу, пей.
4: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
5: Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил

Больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды к звезду он ходил.

чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять...

0: То, что доктор прописал.
1: Владимир Винокур.
2: Дорогие друзья, Глинка, попутная песня. Прошу.
3: Зачем вы столько нот принесли, если поете одну песню?
2: Почему вы со мной разговариваете, когда я уже в образе и готов к песне?
3: Вот.
2: Да. Я жду, я долго уже жду. Уже второй раз вышел из образа.
3: Секундочку. Ведь я не готов. Все, у меня упали ноты.
2: Какое мое дело? У меня упали ноты. Почему я должен отвечать за вашу ноту? Вы пианист или я пианист?
3: Надо было переписать, а то все в рыбе.
2: Знаете что, не надо со мной
3: переписать.
2: Если я здесь вот стою, это мое дело. Я стою и я пою.
3: Так, ну,
2: давайте петь.

над палубой ночь напролет. Бьют тихие склянки, усталым радистам уснуть не дает. Прерывистый свист морзянки, усталым радистам уснуть не дает. Прерывистый свист морзянки, и слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.

0: То, что доктор прописал.
1: Геннадий Казанов.
2: Миллионер в истерике из этого кинотеатра вылетает, бросается на поиски такси. Они все идут в парк, все. Наши люди постарались. Вот, а твоя машина у миллионера давно не работает. Он ее сдал в автосервис нашим ребятам. Главное дело, у его Мерседеса дверца не закрывалась. Ой-ой-ой. Через неделю приходит, все в порядке, дверца закрывается, но трех других... Как не бывало. Он скандалит, приходит через месяц, все дверцы на месте, и машина ездит, вот, ну, только задним ходом, понимаешь? Ну, короче, через полгода в состоянии инфаркта он получает свой Мерседес как новенький, вот как новенький, с колесами от москвича. Движок от Запорожца и корпус, ау-ау-ау-ау, от инвалидной коляски, вот так.

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнин.

каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь ты

0: есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что вы в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте.

тайных чужих неосторожённых глаз, что так её преследуют подчас, как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст их высокие слова, дрожь рук чужих его.

оставляйте женщину одну, не оставляйте женщину.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Слово царя тверже сухаря. Пошлет на медведя, пойдешь и на медведя. А куда деваться? Надо ведь. Обошел Федот 100 лесов, 100 болот. Но только все зазря. Ни куропатки, ни глухаря. Устал, нет мочи, да и дело к ночи. Хаж с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видеть птица, лесная голубица. Сидит, не таится, ружья не боится. Федот. Вот несчастье, вот беда. Дичи нету и следа. Подстрелю-ка голубицу, хаж какая да еда. А вообще-то говоря, голубей ругают зря. Голубь, ежели в подливке, не хуже и глухаря. Голубица. Ты, Федот, меня не трожь, пользы в этом не на грош. И кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьешь. Чай заморский господин любит свежий галантин, а во мне какое мясо, так не мясо. Смех один, Федот. То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян, то ли из царских и закон оглашен такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком. Голубица, не твори, Федот, разбой, а возьми меня с собой. Как несешь меня в светелку, стану я твоей судьбой. Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить, и играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить. Федот, что за притча, не пойму. Ладно, лезь ко мне в суму. Там на месте разберемся, кто куды и что к чему.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: пахнет. Я же не пью.
1: А я пью. Что тут пить?
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
3: Не думай.

у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позорно.

почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

0: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения, мгновения, мгновения, мгновения.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой.

Облака здесь сейчас вспоминая, словно Танин дневник я листаю, и звучит в моем сердце седьмая, и зенитки на крышах стоят.

песком зажигалки тушили и к Неве за водою ходили, и родных канонерской свозили. Нет, нельзя это все забывать.

0: терапия. То, что доктор прописал.
1: Александр Иванов.
2: Эта пародия, как и следующая, посвящены одному прекрасному и одновременно прискорбному обстоятельству. Это то обстоятельство, что наши поэты постоянно обращаются к образу Пушкина, но забывают дистанцию, которая отделяет Пушкина от любого современного поэта. Явно забыл об этом поэт Николай Доризо, когда однажды написал: «Нет, жив Дантес, он жив опасно, жив вплоть до нынешнего дня, ежеминутно, ежечасно он может выстрелить в меня». Но мне до сих пор трудно понять, о чем надо было думать, чтобы даже мысленно подставить себя под пулю Дантеса. Но, к сожалению, это случилось. Пародия называется «Он может, но». Санкт-Петербург взволнован очень. Разгул царизма, мрак и тлен. Печален, хмур и озабочен барон Луи де Гекерен. Он молвит сыну осторожно: «Зачем нам Пушкин? Видит Бог, стреляться с кем угодно можно. Ты в Доризо стрельни, сынок». С улыбкой грустной бесконечно Дантес взирает на него: «Могу и в Доризо, конечно. Какая разница, в кого?» Но вдруг лицо его скривилось, и прошептал он, как во сне: «Но кто тогда, скажи на милость, хоть словом вспомнит обо мне?»

отчалит, а грусть причалит, порой нахлынет, да через край. А ты-то весел, а то печален, что ж уезжаешь, что ж уезжай. А ты-то весел, а то печален, что ж уезжаешь.

А я смеялась, пахнула мятой с полей лугов. И только горечь в душе осталась, а без нее-то

Дороги артистов, хлеб с солью и пылью, дороги артистов с мечтами и былью, дороги артистов.

0: пороги, звонок и в дорогу, и даже туда, где совсем нет дороги, дорога артиста.
1: Ну что ж вы рискните, ну что вы боитесь?

0: Филонишь, гад!
1: Александр Александрович, а Гаврила Петрович по фене ругается.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

медленно в школу, в припрыжку из школы, галопом в кино. И к звездам взлететь поскорее мечтал. А если порою я носом летал, то слезы сдержав, я опять улыбался и долго потом на качелях.

девятый, не холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет, растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, 70-й широты. Ведь мы ребята, 70-й широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты.

0: Россия. То, что доктор прописал.
1: Аркадий Радкин.
2: Скажите, пожалуйста, что у вас есть?
3: У нас все есть.
2: Ага, тогда, пожалуйста, дайте мне шашлык по-карски.
3: Шашлык?
2: Да.
3: По-карски?
2: Да, да.
3: Это будет вырезка из молодого барашка, не очень, чтобы жирная была, а с луком гранатовый соус. Кончился.
2: А что же у вас есть?
3: Так что, все есть.
2: Тогда, пожалуйста, дайте мне судак по-польски.
3: Судак?
2: Да.
3: По-польски.
2: Да-да.
3: Отварная картошечка, да, крутые яички, сливочное масло. Утром.
2: Да.
3: Был.
2: А сейчас?
3: Кончился.
2: Да что же у вас есть?
3: Так что, все есть.
2: Тогда дайте мне вот что. Кофе по-турецки.
3: Кофе?
2: Да.
3: По-турецки.
2: Да-да.
3: Так, черный кофе, сахар отдельно, да. Можно с лимоном. Вечером.
2: Что?
3: Будет.
2: А сейчас?
3: Кончился.
2: Жалобная книга у вас есть?
3: У нас все есть.
2: Вот дайте жалобную книгу. Безобразие. Чего знаешь, что такое? В меню все написано, на кухне ничего нет. День только начался, уже ничего нет. Ничего, сейчас напишу жалобную книгу, буду писать.
3: Жалобную книгу хотите?
2: Книгу хочу.
3: Писать будете?
2: Ну, конечно, писать буду.
3: Что в меню все есть, на кухне ничего нет.
2: Да ничего нет. Ну, а где же жалобная книга?
3: Столиков 40, жалобная книга одна, подождать надо.
2: Директор у нас есть, директор!
3: У нас все есть.
2: Позовите директора. Черт знает, что такое. Мало того, что покушать нельзя, так еще жалобной книги не допросишь, а? Отработничка. Ничего, сейчас я устрою разговорчик этому директору. А где директор?
3: Директор?
2: Да.
3: Кончился.

не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть. Просто

слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо плакать.

окном в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда.

дорогая, и все ж далека, как звезда. Без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном. Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, и для нас вешним днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

во мраке, как во сне. Скажи, ты это говорила или хотела слышать мне?

чуть-чуть забылся, вновь услышал. Родной, не забывай меня. На стук дверей никто не вышел. Я лег, не выключив огня. И чуть забылся, вновь услышал. Родной, не забывай

по ночам в тиши. И нет души на свете ближе, и дальше в мире нет души

далекий голос слышу. Родной, не забывай меня. Сквозь

0: То, что доктор прописал.
1: Павел Рудаков и Вениамин Нечаев.
2: Лет 30-35 тому назад мало кто знал значение таких дипломатических выражений или дипломатических слов, как, скажем, денонсация, сепаратный договор, демилитаризация. А сейчас дипломатические термины настолько вошли в наш быт, что любой школьник очень просто и ясно объяснит вам значение каждого из этих слов.
3: И не только школьник. Вон у нас старушка лет 70 на днях пришла и объявила жильцам, что управхоз вывесил коммюнике о неплательщиках квартплаты. Вы знаете, Вениамин Петрович, давайте мы с вами исполним куплеты на бытовые темы,
2: так?
3: А в качестве рефрена будем использовать дипломатические термины.
2: Не понимаю, как это можно сделать.
3: Ну, вы пойте первые две строчки, а вторые две я сформулирую в соответствии с вышеизложенным предложением, высказанным вам мною, в неофициальной беседе, возникшей на почве заинтересованности обоих сторон, пришедших к соглашению по вопросу о необходимости применения вышеозначенных терминов.

0: Все жильцы у нас в квартире взяли обязательство жить в согласии и мире в духе невмешательства. Лишь один жилец у нас, так он всех нервирует.
1: Он счета на свет и газ не ратифицирует.

Если шли по мостовой, вам прочтут нотации, а потом с вас постовой взыщет репарации. Композитор нас потряс новыми работами. Он с Чайковским и Покрас обменялся нотами.

Нам 2 дня костюмы сшили. Мастер был предельно скор. Мы с ним тайно заключили сепаратный договор. Дед с бабусей поругался, и старик, взяв грозный тон, бабке доказать старался, что она до меня...

Пусть загораются где-то рассветы, пусть новый день зарождается где-то, пусть вместе с солнцем шагает по свету день голубой. Пусть рассыпается звездами вечер, пусть солнце в землю уходит по плечи. Так приближается час нашей встречи.

Ночь укрывает закат облаками. Ночь с нами делится добрыми снами. Пусть разгорается в небе над нами наша звезда. Нас обнимает ночная прохлада. К нам над землей летят звездопады. Мы, как и прежде, любимые рядом.

над Канадой. Солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо. Отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет «грейся», и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой и не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.

Люди, кто последний? Я за вами. Люди, кто последний? Люди, кто за счастье?

Я за вами. Люди, кто последний? Люди, кто за счастьем? Люди!

0: Прежде всего, я хочу познакомить вас с нашим замечательным коллективом, в который вы временно вливаетесь. На сколько вливается, товарищ?
1: На полную, 15.
0: Ага, полторы декады. Это замечательно. Ну, все хорошо. До свидания.
2: Заведом не опаздывайте.
0: Да-да. Я уверен, что эти полторы декады пройдут у нас с вами в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания. Ну-с, так. Пробка. Подарок из Африки.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: То, что доктор прописал.
1: Фин Шифрин.
2: Я вам вчера трусы покупал, намучился как собака. А что не при женщинах, пусть скажет. 48 размер хотел купить. Пятый рожу, колени закрывали. Она говорит, вон, берите эти с цветочками. Как картина это. Что мне, эти трусы надеют Третьяковской галереи повеситься, что ли? Дайте мне 52 размер. 10 рожь, чтобы до ботинок доставали. Она говорит, неужели вам другие нельзя? А что значит нельзя? А если у меня колени мерзнут? Ну, у нас вторую неделю батареи не топит. А какие-то эротики, все стекла в подъезде поубивали. Дайте мне 52 размер. 10 рост. На вате и с пуговицами. Чтоб можно было запахиваться и воротник поднимать. Она говорит, так вам какие? С цветочками или в полосочку показать? Я говорю, с телефона мне показать. Да, потому что у меня телефон.

телефона тоже нету. А какие-то эротики, он все автоматы в округе разломали. Сосед побежал машину вызывать, жена рожала. Так, пока машина приехала, мальчик в первый класс пошел.

0: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
1: Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: заходе. Должен быть кратким. Как команда. Как выстрел. Иначе времени на отдых не останется.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

теперь вот сиди да жди. Двенадцать ночи давно пробило, тогда вот так же луна плыла. И, может, верить не надо было,

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Леонид Филатов.
3: Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набрамши в рот? Аль не тот на мне кокошник? Аль наряд на мне не тот? Федот, на тебе моя душа век глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я, но не чуть заря, на приеме у царя. Ну и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Кож на дичи не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду. Чай глухарь, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачи хож бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за ен-то дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему, ни на службе, ни в дому. Потому как весь мой смысл исключительно в уму.

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

народ, найдите ее по приметам. Глаза словно звезды и брови в разлет, и носит

года. И я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

звонко, тогда стучало сердце не те, кто старше 20, казались древними почти. И все дни и ночи я старался вовсе поскорее подрасти. Однажды я и эту грань перешагнул, и на себя уже с улыбкою взглянул. И вот живу, и жизнь люблю, своих годов летящих я не тороплю. Ах, как 20 зарисела громко, ах, как в 20 звучали песни громко, не тот, кто старше 40, был чем-то вроде старика. Он забыл о счастье, он болел чаще, я жалел его

подожди и помни меня. Не тревожься, не надо. Жди и помни меня. Все плохо.

позабыть, они спешат скорее. На ласку нам скупиться не пристало.

должны мы быть порой немножечко добрее. Мы сами заморщились.

Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь пойти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле, травой заросший бугорок.

И солдат, и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готов для гостя угощенье, накрой везде широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катила, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.

Розы, и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни хулутичный мир злоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

стороны, мы не все вернемся из полета.

погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

Милая, я не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чистым.

намного больше, чем на земле. Перед Москвой, над Волгой, в Польше, в кромешной мгле.

лежали бригады, батальоны и тысячи рот. А сверху по траве зеленой проходит взвод.